0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блок радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Адулат Азизова и ведущие программы Ятахмина Амонова и Мутабарину Монджон. Дорогие друзья, ну а сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в Арзубский район. Заместитель премьер-министра Таджикистана ознакомился с ходом повторного посева в Зафарабадском районе. Между Таджикистаном и Киргизстаном подписан меморандум о сотрудничестве в области прав человека. Подписан меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии. Об этих других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в Арзубский район. Ожидается, что в ходе поездки в Арзубский район с участием главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали, будет открыт технический центр Федерации футбола Таджикистана, а также будет дан старт строительству двух крупных промышленных предприятий по производству цемента с общей годовой мощностью 2 400 000 тонн. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода ознакомился с ходом полевых работ, состоянием выращивания хлопчатника, проведением повторных посевов, применением современных методов ведения сельского хозяйства, также обеспеченностью поливной водой хозяйств Зафарабадского района. Как сообщает исполнительный орган государственной власти Зафарабадского района, в ходе поездки Сулаймон Зиозода обсудил с земледельцами и ответственными специалистами вопрос эффективного использования земельных ресурсов, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, расширение повторных посевов и внедрение инновационных технологий в аграрный сектор. Заместитель премьер-министра высоко оценил вклад земледельцев Зафарабадского района в обеспечение продовольственной безопасности страны. Сельхозпроизводителям были даны рекомендации по дальнейшему улучшению производственных показателей, рациональному использованию земель, увеличению урожайности, а также получению 2-3 урожаев с одного земельного участка в течение года. Было подчеркнуто, что своевременное проведение агротехнических мероприятий, рациональное использование водных и земельных ресурсов, а также внедрение передового сельскохозяйственного опыта являются основными факторами получения высоких урожаев и дальнейшего развития хлопководческой отрасли. Между уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан и омбудсменом Киргизской Республики подписан меморандум о сотрудничестве. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан, документ подписан в рамках консультативной встречи национальных правозащитных институтов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам защиты прав человека, которая прошла под председательством Киргизской Республики в городе Бишкеке. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере защиты и продвижения прав и свобод человека, обмена передовым опытом, укрепления деятельности национальных правозащитных институтов, а также расширение двусторонних связей. Было отмечено, что развитие взаимодействия между национальными институтами по правам человека двух государств имеет важное значение для укрепления механизмов защиты прав человека, совершенствования порядка рассмотрения обращений граждан и продвижения общечеловеческих ценностей в области прав человека. Таджикистан не стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Тоджи Сумон». Государственное учреждение «Таджикфильм» и Организационный комитет премии объявили о начале регистрации фильмов, которые будут представлены в рамках конкурса, проведение которого запланировано в Душанбе с 15 по 20 октября. Национальная кинопремия «Тоджи Сумон» проводится в рамках реализации программы развития кинематографии Республики Таджикистан на 2023-2027 годы и направлена на развитие национального кино, поддержку молодых кинематографистов, продвижение лучших достижений таджикского кинематографа, укрепление творческого сотрудничества, а также сохранение и популяризацию культурных и духовных ценностей народа. 19 июня по завершении официальных переговоров между Таджикистаном и Грузией стала церемония подписания новых документов о сотрудничестве. В частности, был подписан меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии. Как сообщили в отделе информации и по работе со СМИ Счетной палаты Республики Таджикистан, в рамках данного документа стороны будут осуществлять сотрудничество в соответствии с национальным законодательством, действующими правилами и нормативами, национальными концепциями развития, а также международными обязательствами. Стороны договорились создать прочную основу для эффективного взаимодействия в целях укрепления и расширения сотрудничества в сфере внешнего государственного аудита на принципах равноправия и взаимной выгоды. Согласно положениям меморандума, Счетная палата Республики Таджикистан и Служба государственного аудита Грузии будут развивать сотрудничество посредством обмена информацией, проведения консультаций и конференций по актуальным вопросам внешнего государственного аудита, а также обмена опытом в области аудиторской политики, технологии путем организации служебных визитов и рабочих встреч. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Археологи обнаружили гробницу неизвестного фараона в древнеегипетском некрополе в Абидосе. Это открытие может открыть тайны загадочной Абидосской династии, сообщает закон.кз. По информации Министерства по делам древности Египта, усыпальница находится на глубине около 7 метров, а ее высота составляет примерно 5 метров. Она состоит из известняковой погребальной камеры и склепов из сырцового кирпича. По обе стороны входа нанесены надписи, упоминающие древнеегипетских богинь Исиду и Нефтиду. Несмотря на то, что из-за плохой сохранности уцелели только отдельные фрагменты, они свидетельствуют о его царском происхождении. В Индии трагедия в храме унесла жизни людей, которых завалило обломками во время религиозного мероприятия. Не менее 7 человек погибли и более 30 получили травмы в результате обрушения крыши строящегося храмового зала в индийском штате Махараштра. Трагедия произошла во время раздачи прасада. В этот момент под конструкцией находились десятки верующих, пишет Times of India. Крыша строящегося зала для религиозных собраний обрушилась в деревне Яшвади округа Парбхани на западе Индии. Объект расположен напротив храма Ханумана. Инцидент произошел днем 20 июня, когда на территории комплекса собрались верующие для молитвы и получения освященной пищи, прасада, раздаваемой прихожанам. По данным местных властей, первоначально сообщалось о 5 погибших и 17 пострадавших, однако позднее число жертв возросло до 7 человек, а количество раненых превысило более 30. По информации индийских СМИ, из-под обломков удалось спасти более 30 человек. Спасательная операция продолжалась около 2,5 часов. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиклал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

Нурзи Айкарматло, Мехри Никори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Радио ВОЗе Тойчик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗе Тойчик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗе Тойчик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик.
1: Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио ВОЗе Тойчик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Развитие аграрного сектора и внимание к картофеловодству в Шахристанском районе. Сезонные сельскохозяйственные работы в Бабаджонгафурском районе. Развитие хлопководства и повторные посевы в Зафарабадском районе. Арбуз – важная бахчевая культура и элемент летного рациона. В Шахристанском районе состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода, в ходе которого он ознакомился с ходом полевых работ и состоянием развития картофеловодства. Во время поездки особое внимание было уделено вопросам эффективного использования сельскохозяйственных земель, своевременного проведения агротехнических мероприятий и повышения урожайности основных культур. Было отмечено, что картофеловодство сегодня остается одним из стратегически важных направлений аграрного сектора страны, поскольку напрямую связано с обеспечением продовольственной безопасности населения. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что государство продолжает уделять особое внимание рациональному использованию каждого участка земли, внедрению современных методов обработки почвы и повышению эффективности производства. Ответственным структурам дано поручение усилить работу по борьбе с вредителями, улучшению системы полива и более широкому применению современных агротехнологий. Следующий пункт рабочей поездки охватил Бабаджонгафурский район, где заместитель премьер-министра ознакомился с деятельностью местных сельхозпроизводителей и ходом уборочных работ. Здесь активно продолжается сбор картофеля и других сельскохозяйственных культур. Отмечается, что фермеры района все чаще используют высокоурожайные сорта, что положительно сказывается на итоговых показателях производства. По данным местных органов власти, текущий сезон демонстрирует стабильные результаты благодаря внедрению улучшенных агротехнических подходов и своевременной организации полевых работ. Во время встречи с земледельцами были обсуждены вопросы повышения эффективности использования земельных ресурсов, а также необходимость дальнейшего внедрения современных технологий выращивания сельхозкультур. Особое внимание уделено качеству продукции и расширению производственных возможностей хозяйств района. В Зафарабадском районе также состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода, в ходе которого он ознакомился с ходом повторных посевов и состоянием хлопководства. В центре внимания оказались вопросы эффективного использования земельных ресурсов и внедрения современных методов ведения сельского хозяйства. Особо подчеркивалась важность повторных посевов, которые позволяют значительно повысить продуктивность сельхозугодий и получить несколько урожаев с одного участка в течение года. В ходе обсуждения с земледельцами было отмечено, что при соблюдении всех агротехнических требований возможно получение до 2-3 урожаев с одной и той же площади земли. Заместитель премьер-министра высоко оценил вклад фермеров района в развитие аграрного сектора и обеспечение продовольственной безопасности страны. Также были даны рекомендации по дальнейшему улучшению системы орошения, повышению урожайности хлопчатника и более широкому внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство. Летний сезон в Таджикистане традиционно связан с активным выращиванием бахчевых культур, среди которых особое место занимает арбуз. Современные технологии выращивания позволяют значительно повысить урожайность этой культуры. В частности, фермеры все чаще применяют систему капельного орошения и выращивания под пленочным покрытием, что обеспечивает более раннее созревание и улучшенное качество плодов. Перед посевом проводится тщательная подготовка почвы с внесением органических и минеральных удобрений. Семена обрабатываются специальными растворами для повышения устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным условиям. Агрономы отмечают, что арбуз является не только популярным продуктом питания, но и важным источником полезных веществ. Он содержит около 90% воды, витамины группы B, витамин С, а также микроэлементы, необходимые организму человека в жаркий период года. Специалисты также дают рекомендации по выбору качественного арбуза. Среди основных признаков зрелого плода – характерный звук при постукивании, контрастность полос на кожуре, а также желтое пятно на месте соприкосновения с землей. Таким образом, арбуз остается не только востребованной сельскохозяйственной культурой, но и важным элементом здорового питания в летний сезон. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Оло Январи. Спасибо, что были с нами.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Безусловно, национальное примирение у нас является великим и беспрецедентным достижением новейшей истории древней таджикской нации. Национальное единство – это не только основа спокойствия и стабильности общества, но и гарантия развития государства и благоденствия народа. Мы это сегодня имеем, но еще нужен многолетний неустанный труд, чтобы Таджикистан стал в один ряд с развитыми демократическими странами мира. Мы еще должны преодолеть немало трудностей, которые имеются в нашей жизни. Но я полон уверенности, отметил наш президент и лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, что сообща мы завершим все дела и при всенародной поддержке усилиям своих энергичных и компетентных кадров будем умножать достижения любимой Родины. Для этого каждый из нас должен вознести в своей душе, помыслах и деяниях светлое чувство единения и бороться за его дальнейшее утверждение, ценить как бесценный дар.

0: На сегодняшний день все стремления, стратегические планы и цели правительства направлены на создание достойных условий жизни для каждого жителя страны. Предметом гордости является то, что наш честный, славный народ с твердой волей и намерениями для выполнения этих целей проделал достойную работу, достиг заметных успехов под знаменем нашего суверенного государства в направлении созидания и процветания. Известный таджикский политолог Абдулло Рахнамо о международном статусе Таджикистана.
1: Одним из самых важных достижений Республики Таджикистан является становление Республики Таджикистан как равноправной части мирового сообщества, как равноправного участника международных отношений. То есть за это время Таджикистан смог формировать свою самостоятельную внешнюю политику, стать членом Организации Объединенных Наций и как самостоятельное государство имеет свой голос в сообществе наций. И наравне с другими участниками международных отношений, наравне с державами, со странами, которые имеют большой опыт, большие возможности, мы также имеем свой голос в ООН и в других международных организациях. То есть это воплощение тысячелетней мечты таджикского народа. Это воплощение результатов того, той долгой исторической борьбы, которая шла за независимость. Поэтому я думаю, что то, что сегодня нас признают все страны мира, и мы имеем равноправные дипломатические отношения с ними, то есть это все мировое сообщество, наше государство, нашу страну, нашу нацию признают правную, свободную, самостоятельную нацию государства. Это есть очень большое достижение. Кроме того, нас признают не только вот номинально, но нас признают как страна и нация с очень древними историческими корнями, с богатой культурой, с активной внешней политикой, такими важными международными инициативами, которые от имени нации и государства озвучены лидером нации, президентом Республики Таджикистан Имомали Рахмон. И вы знаете, что более 10 положений, которые были внесены за это время нашим президентом в ООН, были приняты как международные документы и международные мероприятия. Например, особенные инициативы президента по водным проблемам имели мировое значение, потому что весь мир сегодня чувствует, насколько важны, жизненно важны водные проблемы. Предложение нашего президента по разрешению афганского кризиса, по борьбе с терроризмом и экстремизмом, они были приняты на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. То есть нас признает мировое сообщество, нас знает мировое сообщество как такой активный участник международных отношений. И мы вошли в мировое сообщество не с пустыми руками, а со своими идеями, с богатым багажом культуры, цивилизации и общечеловеческих ценностей. Мы могли доказать мировому сообществу, что мы наследники очень богатой культуры, начиная с австрийской, и исламской, и советской. То есть многие наши ценности были признаны как международные ценности. Например, наш Наурус объявлен как международный праздник. Наш Шахнаме признан как ценное наследие человечества. А наш Шашмаком признан как ценность со стороны ЮНЕСКО. Что мы добились того, что наследие Низами Ганджави на нашем языке был признан как наследие ЮНЕСКО. И наши города древние, как Саразм. И вот это все говорит о том, что мы постепенно, шаг за шагом, создаем имидж независимого Таджикистана, имидж развитого культурного Таджикистана, который вошел в мировое сообщество с богатым багажом идей, ценностей, всего того положительного.

Важным историческим событием является полное решение приграничных вопросов, нерешенных в течение более 100 последних лет между двумя республиками – Таджикистаном и Кыргызстаном, посредством подписания договора об определении государственных пограничных линий. Также главами государств были подписаны договоры между Республикой Таджикистан, Республикой Кыргызстан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех стран и Худжанская декларация о вечной дружбе, что создает прочную юридическую основу для развития региона и дальнейшего плодотворного сотрудничества. В 2025 году Республика Таджикистан в рамках своих мировых инициатив во имя осуществления резолюции Организации Объединенных Наций по Международному году сохранения ледников председательствовал на первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. По другой инициативе нашей страны была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под названием «Роль искусственного интеллекта для создания новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Добавок к этому – включение в реестр мирового наследия ЮНЕСКО памятников культурного наследия древнего Хуталя. На 47-й сессии Комитета мирового наследия в городе Париже является свидетельством признания инициатив Таджикистана.

Еще одним предметом гордости является то, что 12 декабря прошлого года по инициативе Республики Таджикистан была принята резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объявлении 2027 года Международным годом правового просвещения. Признание этой инициативы является выражением признания и поддержки мировым сообществом созидательных инициатив Таджикистана по актуальным вопросам глобальной повестки.

Напоминаю, вы слушаете радио Овози Тоджик. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов человек, более 1 миллиарда 971 миллионов человек страдают сегодня избыточным весом, а 671 миллион человек страдают ожирением. Ежегодно от ожирения умирает почти 3 миллиона человек. В целях решения этой проблемы в Таджикистане реализуется программа профилактики ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан. Ход экономического развития в последние годы внес существенные изменения в питании населения, которое характеризуется низким потреблением пищевых волокон и высоким потреблением блюд быстрого приготовления жирной пищи, сладких газированных напитков и простого сахара, и способствовало развитию хронических неинфекционных заболеваний и ожирения. По словам специалистов, питание является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье, работоспособность, интеллектуальное развитие, физическое состояние, а также на продолжительность жизни человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% заболеваний в мире возникает в результате неправильной организации продовольственной ситуации и вызывает множество проблем в области медицины. Было отмечено, что ежегодно от ожирения умирает 3 миллиона человек. Кроме того, 44% больных сахарным диабетом, 23% ишемией сердца, от 7 до 21% онкологическими заболеваниями и до 4-6% стеогепатитом, связанным с избыточным весом и ожирением. Из общего числа лиц с избыточным весом и ожирением, перечисленных выше, 340 миллионов или 18% девочек и 19% мальчиков составляют дети старше 5 лет. В связи с этим, используя международный опыт, правительство Таджикистана принимает неотложные меры, поэтапно решает проблемы в этой сфере путем принятия законов, стратегий, программ и национальных региональных планов. Проблемы избыточного веса и ожирения в Таджикистане представляют собой актуальную медицинскую социальную задачу. Около 13% населения страдает от клинического ожирения, а еще около 17% имеют избыточный вес. В группе повышенного риска находятся женщины репродуктивного возраста. Исследование показывает, что до 37% женщин в некоторых возрастных категориях имеют избыточную массу тела. За последние годы заболеваемость по стране значительно увеличилась. В некоторых регионах до плюс 71%. В стране зафиксирован значительный рост заболеваемости, что требует контроля питания и здорового образа жизни. Но в глобальном списке ВОЗ Таджикистан занимает 128 место по уровню распространения ожирения, оставаясь одной из стран Центральной Азии с относительно низкими показателями этого заболевания в сравнении со многими странами мира.

0: для сдерживания роста заболеваемости государственными органами были разработаны специальные меры, направленные на раннюю диагностику и продвижение физической активности. На уровне первичной медико-санитарной помощи поликлиники внедряются скрининговые программы для выявления лиц из группы риска. Ну и сегодня мы решили поговорить о правильном питании. Питание влияет не только на внешность, но и на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, правильное питание способно снижать риски таких заболеваний, как диабет, инсульт, рак. Прийти к здоровому питанию можно в любом возрасте. Главное – понять его основные принципы и запастись достоверной информацией. В целом, правильное питание – это способ придерживаться здорового образа жизни с помощью сбалансированного рациона, меру калорийного и содержащего в себе необходимые нутриенты. Правильное питание могут по ошибке принимать за диеты или скудное меню вроде гречки с куриной грудкой. На самом деле, правильное питание не ограничивается каким-либо набором из полезных и вредных продуктов. Стоит понимать, что здоровое питание – это долгая история, поэтому важно разобраться с его принципами и постараться выработать новые привычки. Но в этом нам помогут советы врача.
1: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательно жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, в цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
0: Ну, мы от себя добавим, что есть некоторые принципы. Первый принцип означает, что количество потребляемых с пищей килокалорий в день должно быть равно количеству израсходованных килокалорий. При этом имеется в виду не только физическая активность, но и процессы метаболизма, например, ток крови. Также стоит учитывать пол, возраст, сферу занятий и индивидуальные особенности. Второй принцип касается меню. Оно должно быть разнообразным и не состоять из одних же и тех же продуктов. В рационе человека, который придерживается правильного питания, должны быть белки, жиры, углеводы и примерно процентном соотношении 15, 30 и 55%.
1: В первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей, с зубами. Но в диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, и чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативы сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладких газированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай, так как много сахара и пустых калорий, часто с кофеином и химическими добавками. Они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
0: Третий принцип касается интервалов приема пищи. Лучше всего есть 4-5 раз в сутки в зависимости от личных особенностей. Регулярное питание позволяет поддерживать уровень сытости, не перегружать работу пищеварительного тракта, а также ускорять обмен веществ. Кроме того, при соблюдении принципов правильного питания важно потреблять достаточное количество воды. В среднем для взрослого человека это 2,5 литра в сутки. Вода помогает нормализовать пищеварение, поддерживать стабильный вес и сохранять здоровье.
1: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы, я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала бы лучше избегать такие места. Также в бургерах, в люкс-питании вообще в целом, очень много трансжиров, очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших молодых пациентов, да, родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке, а также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах, очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
0: И еще. Будьте активны, двигайтесь больше, сидите меньше. Поступление и расход энергии должны быть сбалансированы. Для поддержания нормального обмена веществ и хорошего состояния здоровья обязательно нужно двигаться и сокращать время, проведенное в течение дня в сидячем положении, особенно за различными экранами. Учитесь сами готовить пищу и делайте это медленно и с удовольствием, а еще лучше в компании. Как правило, люди, которые готовят сами, едят более здоровую пищу. Купленные в магазине пищевые полуфабрикаты, которые можно быстро разогреть и проглотить, содержат слишком много жира, сахара соли и мало пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Нездоровое питание зачастую является последствием комфортабельного и слишком быстрого образа жизни, когда вы быстро перекусываете у холодильника или едите перед телевизором, можно легко потерять контроль над количеством съеденного. Ну а за сим, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

0: Дорогие друзья, ну а сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в Арзубский район. Заместитель премьер-министра Таджикистана ознакомился с ходом повторного посева в Зафарабадском районе. Между Таджикистаном и Киргизстаном подписан меморандум о сотрудничестве в области прав человека. Подписан меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и службой государственного аудита Грузии. Об этих других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в Арзобский район. Ожидается, что в ходе поездки в Арзобский район с участием главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали, будет открыт технический центр Федерации футбола Таджикистана, а также будет дан старт строительству двух крупных промышленных предприятий по производству цемента с общей годовой мощностью 2 400 000 тонн. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода ознакомился с ходом полевых работ, состоянием выращивания хлопчатника, проведением повторных посевов, применением современных методов ведения сельского хозяйства, также обеспеченностью поливной водой хозяйств Зафарабадского района. Как сообщает исполнительный орган государственной власти Зафарабадского района, в ходе поездки Сулаймон Зиозода обсудил с земледельцами и ответственными специалистами вопрос эффективного использования земельных ресурсов, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, расширение повторных посевов и внедрение инновационных технологий в аграрный сектор. Заместитель премьер-министра высоко оценил вклад земледельцев Зафарабадского района в обеспечение продовольственной безопасности страны. Сельхозпроизводителям были даны рекомендации по дальнейшему улучшению производственных показателей, рациональному использованию земель, увеличению урожайности, а также получению 2-3 урожаев с одного земельного участка в течение года. Было подчеркнуто, что своевременное проведение агротехнических мероприятий, рациональное использование водных и земельных ресурсов, а также внедрение передового сельскохозяйственного опыта являются основными факторами получения высоких урожаев и дальнейшего развития хлопководческой отрасли. Между уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан и омбудсменом Киргизской Республики подписан меморандум о сотрудничестве. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан, документ подписан в рамках консультативной встречи национальных правозащитных институтов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам защиты прав человека, которая прошла под председательством Киргизской Республики в городе Бишкеке. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере защиты и продвижения прав и свобод человека, обмена передовым опытом, укрепления деятельности национальных правозащитных институтов, а также расширения двусторонних связей. Было отмечено, что развитие взаимодействия между национальными институтами по правам человека двух государств имеет важное значение для укрепления механизмов защиты прав человека, совершенствования порядка рассмотрения обращений граждан и продвижения общечеловеческих ценностей в области прав человека. В Таджикистане стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Тоджи Сумон». Государственное учреждение «Таджикфильм» и организационный комитет премии объявили о начале регистрации фильмов, которые будут представлены в рамках конкурса, проведение которого запланировано в Душанбе с 15 по 20 октября. Национальная кинопремия «Тоджи Сумон» проводится в рамках реализации программы развития кинематографии Республики Таджикистан на 2023-2027 годы и направлена на развитие национального кино, поддержку молодых кинематографистов, продвижение лучших достижений таджикского кинематографа, укрепление творческого сотрудничества, а также сохранение и популяризацию культурных и духовных ценностей народа. 19 июня по завершении официальных переговоров между Таджикистаном и Грузией стала церемония подписания новых документов о сотрудничестве. В частности, был подписан меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и службой государственного аудита Грузии. Как сообщили в отделе информации и по работе со СМИ Счетной палаты Республики Таджикистан, в рамках данного документа стороны будут осуществлять сотрудничество в соответствии с национальным законодательством, действующими правилами и нормативами, принципами, национальными концепциями развития, а также международными обязательствами. Стороны договорились создать прочную основу для эффективного взаимодействия в целях укрепления и расширения сотрудничества в сфере внешнего государственного аудита на принципах равноправия и взаимной выгоды. Согласно положениям меморандума, Счетная палата Республики Таджикистан и Служба государственного аудита Грузии будут развивать сотрудничество посредством обмена информацией, проведения консультаций и конференций по актуальным вопросам внешнего государственного аудита, а также обмена опытом в области аудиторской политики, технологии, путем организации служебных визитов и рабочих встреч. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Археологи обнаружили гробницу неизвестного фараона в древнеегипетском некрополе в Абидосе. Это открытие может открыть тайны загадочной абидосской династии, сообщает закон.кз. По информации Министерства по делам древности Египта, усыпальница находится на глубине около 7 метров, а ее высота составляет примерно 5 метров. Она состоит из известняковой погребальной камеры и склепов из сырцового кирпича. По обе стороны входа нанесены надписи, упоминающие древнеегипетских богинь Исиду и Нефтиду. Несмотря на то, что из-за плохой сохранности уцелели только отдельные фрагменты, они свидетельствуют о его царском происхождении. В Индии трагедия в храме унесла жизни людей, которых завалило обломками во время религиозного мероприятия. Не менее 7 человек погибли и более 30 получили травмы в результате обрушения крыши строящегося храмового зала в индийском штате Махараштра. Трагедия произошла во время раздачи прасада. В этот момент под конструкцией находились десятки верующих, пишет Times of India. Крыша строящегося зала для религиозных собраний обрушилась в деревне Яшвади округа Парбхани на западе Индии. Объект расположен напротив храма Ханумана. Инцидент произошел днем 20 июня, когда на территории комплекса собрались верующие для молитвы и получения освященной пищи прасада, раздаваемой прихожанам. По данным местных властей, первоначально сообщалось о 5 погибших и 17 пострадавших, однако позднее число жертв возросло до 7 человек, а количество раненых превысило более 30. По информации индийских СМИ, из-под обломков удалось спасти более 30 человек. Спасательная операция продолжалась около 2,5 часов. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.
3: Я все же

Nurzi Ekermatlo, Mehrin Igor Rustam, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Радио ВОЗИ Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ОВОЗИ ТОДЖИК.

0: Народные промыслы Таджикистана.
1: Сегодня мы решили рассказать еще об одном искусстве Востока – кундали. Кундаль. Он появился в 17 веке. Этот вид орнаментального искусства в основном процветающий в северном Таджикистане, Самарканде и Бухаре. Высокое мастерство ремесленники достигли при правлении Исмаила Сумуни. Об этом свидетельствует могила самого правителя, украшенная рисунками и узорами. Самым лучшим миниатюристом того времени был Камалетдин Бекзод. С помощью этого искусства украшены Чайхана Рухат, Чайхана Хурам Шахар, комплекс Кохинавруз. В строительство и оформление этого уникального здания были привлечены мастера, ремесленники со всего Таджикистана. Кундаль – высший образец традиционного искусства таджиков. Это древняя таджикская орнаментальная техника с разноцветными узорами, покрытыми золотыми оттенками. Она символизирует долговечную жизнь, счастье, радость и бесконечную любовь. В переводе с фарси это означает «рай цветов». Уникальная орнаментальная техника росписи получила развитие в конце 14-го, начале 15-х веков. В старину люди украшали дома и посуду в этой манере. Сегодня кундаль можно увидеть во внутреннем убранстве зданий. При этом в каждом регионе Таджикистана используют свои краски и орнаменты. Этот рай цветов можно увидеть во дворцах или уникальных памятниках древности. Ею в старину эмиры украшали свои дворцы, дабы подчеркнуть свое богатство. Да и сейчас тоже украшают дворцы, например, потолки в залах Кохинавруз. Уникальность и красота кундаля заключается в сочетании сложных образов, природных и геометрических форм, а также в богатой игре красок и фантазии мастера. Каждое произведение требует не только высокого мастерства, но и глубокого понимания символики и эстетики. По мнению исследователя, зарождение этого вида искусства относится к 15 веку. В это время в архитектурных памятниках Самарканда, таких как Шохизинда, Гури-Эмир и Оксарай, стали использовать новый метод декорирования. Потолки и внутренние стены украшались изысканными узорами и орнаментами с обилием позолоты, создававшими эффект небесного сияния.

Кундаль – это необычная роспись. Она сейчас применяется только при декоре элементов зданий. В старые времена использовали только натуральные краски, например, сок граната, лазурит, позолоту. Рельеф создавался при помощи красной глины. Сейчас техника кундаль упростилась и активно используется художниками Таджикистана, создающими настоящие шедевры, продолжая традиции предков, но используя современные краски. Именитые таджикские мастера знают секрет, как передать игру цвета, народную символику и творческие замыслы мастера. Техника кундаль трудоемкая и времязатратная. Для росписи используется смесь цемента и специального клея на подготовленном холсте с орнаментами. Несколькими слоями тонкой кистью наносится смесь. Толщина должна быть 0,5 сантиметра, и роспись не должна ломаться. Для этого рука без остановки должна наносить кистью цементный раствор. Потому как нанесена смесь, можно определить профессионализм мастера.

Одним из ярких примеров оформления техникой кундаль является дворец Арбоб в Согде, построенный в 50-е годы прошлого века на холме Арбоб. За основу было взято оформление Петерговского дворца от Санкт-Петербурга. В орнаментировке Арбоба мастера использовали старинную технику. Применяли только природную краску, смешав яичные желтки, густой сироп абрикоса и мед. Они дали гарантию, что их работа послужит 100 лет. И действительно, вот уже более 70 лет декорации этих искусных мастеров все еще радуют глаз, никак не видоизменившись. В Национальном музее Таджикистана хранится коллекция «Резьба по дереву и кундаль», включающая более 380 экспонатов. В чем уникальность этих ремесел, рассказали в Национальном музее Таджикистана. Сегодня коллекция «Резьба по дереву и кундаль» Национального музея Таджикистана включает работы выдающихся мастеров таджикского искусства Амуркула Шарипова, Мирзурахмата Улимова, Карматулога Юрова, Садулу Мирзасаидова, Сироджидина Нуридинова, Али Яхьёева и других. Эти произведения экспонируются на третьем этаже отдела изобразительного и прикладного искусства Национального музея Таджикистана и ежедневно привлекают внимание как местных жителей, так и иностранных посетителей.

0: Кундаль также известен как четкий узор. Это образец традиционного искусства Центральной Азии, который сохранился и продолжает развиваться исключительно в Таджикистане. Но сегодня мастеров этого оригинального стиля можно пересчитать по пальцам. Махмад Карим Каримзода занимается этим видом орнаментальной росписи почти 40 лет. Он один из мастеров, которому удалось восстановить почти забытые вековые традиции изобразительного искусства Востока. Орнаментальной росписью кундаль Махмад Карим Каримзода занимается почти 40 лет. Его работу украшают купола таких зданий, как Государственный драматический театр имени Лахути, Театр оперы и балета имени Садреддина Айни и Кохи Навруз. Как рассказывает наш герой, он мечтал, стал востоковедом, поэтому после окончания средней школы сдал документы на отделение арабского языка факультета востоковедения Таджикского госуниверситета, но, к сожалению, не прошел мандатную комиссию. А поскольку ему нравилось рисовать, решил поступить в художественное училище, в чем ему повезло больше. Все творения великих поэтов прошлых столетий не прошли мимо чувств и сознания Махмад Карима Каримзода, оставив в его творчестве глубокий след. Он также владеет поэтическим даром и работы над изготовлением кундали, цитирует нам собственные газели. «Значит, в этом было мое предназначение, — говорит он, — поскольку теперь уже я совсем не представляю себя без того, чем занимаюсь всю жизнь».
1: من رقیب محمد کریم کریموویچ می باشم آموزگار فن نقش و نگار ملی در دانشکده صنعت تصویر و دیزاین از کورس های 3 و 4 درس می گیرم و مسئله نقش و نگار ملی یکی از رشته های قدیم ترین در ساحه صنعت می باشد صنعت خلق بدیعی اصلا اگر گیریم ریشه های همین هنر
0: Искусство оформления украшений дворцов и залов, рассказывает художник, было одним из древнейших видов искусства. Если говорить об искусстве кундали, его корни идут еще со времен Зардушта.

0: Работа росписью Кундаль издавна считалась признаком роскоши, почиталась дорогим подарком и поэтому не теряет свои ценности в наши дни. Некоторые мастера используют в своей работе сыпучий материал – клей, мед и даже яйца, чтобы они придавали пластичность планшету, на котором расписывается кундаль. Но наш мастер использует преимущественно цемент и клей. Для придания яркой цветовой гаммы своим работам мастер Махмад Карим использует природную флору, например, кожуру граната для насыщенного красного цвета и зеленую траву для зеленого. Получивший свое развитие еще в конце 15 века, широко переменяющийся в архитектуре 17 века, кундаль в настоящее время переживает свою эпоху Ренессанса. В наше время все больше архитектурных сооружений оформляется этой богатой орнаментальной росписью, как в частных домах состоятельных людей, так и на государственных объектах.
1: فقط هنر فرهنگ زیرا که خارجی هم که بیاین اما با همون کاخ و کشک و با اون جایی که فرهنگ یسیل است
0: По предложению президента Республики Таджикистан был организован Институт изобразительного искусства и дизайна, и все виды искусств в данное время в полном процессе изучения процветания. И теперь у нас везде поддерживается мастерство и культура. Именно поэтому туристы больше и больше интересуются искусно оформленными объектами, продолжает Устод. Именно через роспись кундаль художник-орнаменталист может передать свои мысли, используя необычное сочетание цветовых гамм, причудливое переплетение узоров, а иногда и смешивая темы. Ведь элементы орнамента всегда символичны. В нем есть своеобразное движение жизни, ощущение развития, начало и конец. Орнамент может о многом рассказать, если постараться изучить его язык. По стопам Устода Махмадкарима пошли и его сыновья. Они активно участвуют при всех крупных государственных заказах, которые получает их отец. Например, при работах в Кохе-Навруз или в Чайхане Хурамшахр в Дангаре. Но вот кому действительно передался талант мастера Махмадкарима, то это его младшему сыну, успехи которого радуют художника. Ведь он так напоминает его самого в молодости. Сын пользуется нынешними технологиями при росписи кундаля, смешивая современное и классическое. От этого у него получаются необычные картины, которые радуют глаз своей необычной палитрой. Часто изделия, украшенные рисунком, выполненным в технике кундаль, служат в качестве дорогого презента для именитых людей или знатных зарубежных гостей. Стоимость одной из самой маленькой по форме и объемы работы варьируется где-то в пределах $100-200. А если есть спрос, то работы у нас хватает, говорит Устод. Тем более, если художника вдохновляет все, что его окружает – природа, культура, литература. Причем этот вид искусства впечатляет не только меня, но и моих детей, которые вместе со мной готовы сутками напролет писать картины, искать новые образы для создания художественных орнаментальных композиций. Я рад, что в последнее время молодежь все больше обращает внимание на ремесленничество, продолжая вековые традиции орнаменталистики в изобразительном искусстве, говорит мастер Махмад Карим. Конечно, далеко не каждый может стать мастером по кундалю, но тем не менее у нашей молодежи есть творческий потенциал, который нужно развивать.

0: Говорят последователи искусней мастеров, мы уверены, что наша молодежь со свойственной ей тягой ко всему необычному, интересному, еще внесет новые яркие, насыщенные штрихи в этот изящный вид искусства. И вот что нам рассказал один из учеников мастера.
1: Шифой Сорбон преподаю. Большое развитие получил кундал именно в Таджикистане. В Таджикистане кундал большой резонанс был, потому что кундал впервые в Таджикистане Мирзорахмат Олимов как картину выставлял на выставке к юбилею Владимира Ильича Ленина. Он в середине кундаля сделал портрет. И после этого кундаль все время находится, как картина в любой выставке, как находится, как в других республиках. В Средней Азии нет такого кундаля. Кундаль есть в зданиях, в старинных зданиях 14-15 веков, но как картина, чтобы вот так вот, как панно, нигде не делается, кроме как в Таджикистане.
2: У нас поэтому отдельный панно,
1: да,
2: тоже.
1: Вот отдельный панно, вот этот кундаль, который вы здесь видите, вот это все только в Таджикистане. В Узбекистане этого нету. Есть на стенках, в потолках, но как именно такое панно, чтобы на выставку выставлялся, это только в Таджикистане. И поэтому у нас Таджикистан большое развитие взял. И особенно в последнее время, так как после того, как у нас институт, открыли институт, здесь тоже стали преподавать кундаль, и большое развитие получилось. Особенно, вот когда Кохинаврус построили, здесь большие мастера стали работать, и вот этими кундалями стали и на стенках, и на потолках делали росписи и кундал. Поэтому вот вы тоже очень хорошо сказали, пришли со всех республик бывшего СССР, все смотрели вот на эти здания, как это они оформили. Откуда у них это все? Это все наше, которое мы все это делали, и большое развитие получится. Самое главное, нужно сказать, что кундаль делается только в Таджикистане. В других республиках не делают. Даже Иран и арабские страны этого не делают, только в Таджикистане.
2: Какая-то отличительная техника, да, работа своя существует?
1: Нет, техника, вот как рисуется орнамент, тот же орнамент, как на Коши. Но только здесь вот этот немножко рельефный орнамент. Самые главные рисунки, они заливаются, как получается, как рельефный. Немножко объемный получается. Поэтому он отличается от Накоши. Вот это и самое главное отличие. А так у Накоши есть Накоши, вот только единственное, что он, у него немножко рельефные главные узоры.
2: Вот сюжет, это все зависит от фантазии художника, да?
1: Да.
2: Это все, что вы можете придумать?
1: Да, да. Все зависит от художника, как сказал Малин только что. Раньше делали рисунки и человеческим рисунком тоже, но пришло время после ислама только зооморфии. Птицами там эти некоторые, в основном цветы, но есть там и птицы, и есть еще там
2: животные.
1: Да, животные, да, животные.
3: Да.
1: Да.
3: Вот.
1: И они немножко утрировали, не точно нарисовали.
2: Малим, я поняла, что в кундале еще используется символика, да?
1: Да, да.
2: Очень
1: да.
2: много символических,
1: да, да, да, символических
2: знаков, вот несведущему человеку. Mm-hmm. Вот о чем говорит, вот, допустим, этот кундаль? Что можно? Вот,
1: ну, это фантазия художника. Ну, может быть, вот это, посмотри, вот на этот кундаль посередине. Это может цветок нилюфар.
2: Лилия.
1: Лилия, да, вот посередине. Тоже вокруг этого.
2: В центре картины, да,
1: да,
2: находится
1: нилюфар,
2: это,
1: да,
2: лилия.
1: И главное, это нилюфар, да. Uh-huh. А есть и геометрические формы. Вот, пожалуйста, геометрические формы. Смотрите, есть здесь и геометрия, и есть вот эти узоры.
2: Uh-huh.
1: Это уже синтезировано. И геометрические формы, и форма из лими. И потом отличается, смотрите, здесь только один это банд, а здесь, смотрите, уже двойной. Дубан, якбан, дубан, да, это тоже...
2: То есть это тех, да, такая уже упорядоченная техника рисунка.
1: Да.
2: А вот цвет, как цвет тоже выбирается? Это тоже от художника зависит?
1: Ну, конечно. Есть цвета, которые только весенние цвета, например, зеленые цветы в основном. А есть теплые цвета, которые солнце, вот это все символизируется. И самое главное, самый красочный край Таджикистана. Вот это все.
2: Мне кажется, тоже вот для Навроза у вас более яркие цвета используются, да? Вот для оформления других комнат они... Вот постельные цвета...
1: Постельные
2: цвета,
1: да.
2: Да, вот он использован в одном
1: гамме, да? Немножко разбеленные цвета, да, чтобы... Просто слишком, если здание большое, чтобы не нагружало. И поэтому они немножко разбеленные делают цвета, чтобы они не давили на человека. А так как таких маленьких панно можно, там цвета поярче и все.
2: А много у нас сейчас вот художников именно по кундалю в Таджикистане?
1: У нас в Таджикистане очень развита кундаль. Угу. Все, почти все, кто в институте учится, проходят эту стадию изучения орнамента. И только некоторые курсы обучаются именно на кундали. Ага. А орнамент все изучают. С первого по четвертый курс изучают. Это
2: то
1: наша гордость, поэтому это нужно
2: то
1: только
2: развивать. То есть за искусство кундали можно не беспокоиться. У нас есть достойный продолжатель, у нас есть достойные ученики.
1: Конечно.

Узоры в виде цветов, животных и птиц, казалось бы, оживают под руками мастера и живут своей таинственной и притягательной жизнью. И пока есть мастера, желающие создавать настоящее национальное искусство, как кундаль, и не жалеть для этого ни времени, ни сил, наши древние традиции будут жить вечно. Народные промыслы Таджикистана.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Есть в нашей жизни личности, которые символизируют эпоху, сопровождают жизнь поколения. Одним своим присутствием во времени придают ему тон, звук, смысл. Такой личностью была Шуиста Молодженова. У нее был удивительный, сильный, чарующий голос, полный эмоций и восточного темперамента. За душу берущие интонации, прекрасные мелодии и удивительные стихи. В ее песнях вся жизнь нашего народа, нашей страны. В них душа таджика. Легендарная и несравненная звезда Востока, народная артистка Таджикистана Шуиста Молодженова, родилась 3 сентября 1925 года в городе Сталинабаде. За всю свою творческую деятельность, за неустанный вклад в развитие классической и народной культуры республики, она была удостоена звания народной артистки Таджикской ССР, ордена Ленина, знака почета и Трудового Красного Знамени. Стала обладательницей премии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Была ветераном Великой Отечественной войны. После эмиграции в США в 1993 году Шуиста Молодженова стала солисткой ансамбля «Шашмаком» Нью-Йорка и объездила 24 страны мира.

из воспоминаний самой артистки. Родилась я в Душанбе, а вообще наша семья из Самарканда. В семье нас было 6 детей. Отца я помню плохо, он скончался, когда мне было 8 лет. Моя мама Севье Муладжанова была очень музыкальна, превосходно исполняла народные песни. Так что первой моей учительницей была моя мама. Старшие братья Леви и Исахар с успехом работали в оперном театре и радиокомитете. Петь я начала очень рано. В 15 лет меня на каком-то детском фестивале услышал директор филармонии и предложил стать солисткой. Так я начала работать в филармонии и одновременно училась в педагогическом училище.

1942-43 годах в созданном ансамблем народных инструментов мы выступали перед нашими солдатами в Иране. В 43-м мне присвоили звание заслуженной артистки Таджикистана. А еще через год я стала солисткой оперного театра имени Садреддин Айни. Пела в первых его спектаклях «Кузнец Кова», «Восстание в Оссе». С Ефремом Харитоновичем мы поженились в 1946 году. После свадьбы сразу же уехали в Москву. Мне предложили учиться в консерватории. Окончила ее через 6 лет. После окончания учебы мне предложили остаться в Москве или в Ташкенте. Но я выбрала Душанбе. Здесь меня встретили прекрасно, дали хорошую квартиру. Я стала много петь, участвовала почти во всех спектаклях. «Тахир и Зухра», «Евгений Онегин», «Царская невеста», «Чо-Чо-Сан» и «Травиата». Всего спела 15 оперных партий. Выступала я в 26 странах и везде старалась познакомить слушателей со своим искусством. Работала и в Таджикской филармонии, участвовала во многих декадах литературы и искусства. Во время одной из них в Москве выступала перед правительством, и после того, как я спела народную песню, Сталин встал и стоя мне аплодировал. Шли годы. Я начала преподавать в Таджикском институте искусств, стала доцентом. У меня появились талантливые ученики. Недавно в Нью-Йорке у меня в гостях побывала моя первая ученица, народная артистка Таджикистана Мастона Эргашева. Скажу вам откровенно, в нашей общине много прекрасных артистов, музыкантов, композиторов. Думаю, что нужно передавать молодежи наш богатый опыт, научить их артистическому мастерству. Из воспоминаний супруга Шойсты Муладжановой Ефрема Харитоновича Беняева. Я счастливый человек. Мы прожили Шойстой долгую счастливую жизнь. У нас прекрасные дети, две дочери и сын. Старшая окончила дирижерско-хоровой факультет Института искусств, младшая – медицинский институт. Сейчас она живет в Австрии, работает по специальности. Сын – академик, физик, живет в Москве и является одним из руководителей российской медицинской промышленности. Королева Шашмакома скончалась 26 июня в Нью-Йорке. 27-го на городском кладбище района Лонг-Айленд города Нью-Йорка состоялась церемония прощания и похороны великой певицы и дочери Таджикистана. Легендарная певица оставила нам свое искусство, свой великий голос, щедро открытые и воспитанные ею таланты, то, над чем трудилась она всю свою жизнь.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире русский блог радио «Овози точек». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Адулат Азизова и ведущие программы Ятахмина Амонова и Мутабари Нуманджон. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в Арзубский район. Заместитель премьер-министра Таджикистана ознакомился с ходом повторного посева в Зафарабадском районе. Между Таджикистаном и Киргизстаном подписан меморандум о сотрудничестве в области прав человека. Подписан меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии. Об этих других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в Арзобский район. Ожидается, что в ходе поездки в Арзобский район с участием главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали, будет открыт технический центр Федерации футбола Таджикистана, а также будет дан старт строительству двух крупных промышленных предприятий по производству цемента с общей годовой мощностью 2 400 000 тонн. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода ознакомился с ходом полевых работ, состоянием выращивания хлопчатника, проведением повторных посевов, применением современных методов ведения сельского хозяйства, также обеспеченностью поливной водой хозяйств Зафарабадского района. Как сообщает исполнительный орган государственной власти Зафарабадского района, в ходе поездки Сулаймон Зиозода обсудил с земледельцами и ответственными специалистами вопрос эффективного использования земельных ресурсов, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, расширение повторных посевов и внедрение инновационных технологий в аграрный сектор. Заместитель премьер-министра высоко оценил вклад земледельцев Зафарабадского района в обеспечение продовольственной безопасности страны. Сельхозпроизводителям были даны рекомендации по дальнейшему улучшению производственных показателей, рациональному использованию земель, увеличению урожайности, а также получению 2-3 урожаев с одного земельного участка в течение года. Было подчеркнуто, что своевременное проведение агротехнических мероприятий, рациональное использование водных и земельных ресурсов, а также внедрение передового сельскохозяйственного опыта являются основными факторами получения высоких урожаев и дальнейшего развития хлопководческой отрасли. Между уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан и омбудсменом Киргизской Республики подписан меморандум о сотрудничестве. Как сообщили в аппарате уполномоченного

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.
1: Добрый день, с вами Ола Януари. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио ВОЗ и Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Развитие аграрного сектора и внимание к картофеловодству в Шахристанском районе. Сезонные сельскохозяйственные работы в Бабаджонгапурском районе. Развитие хлопководства и повторные посевы в Зафарабадском районе. Арбуз – важная бахчевая культура и элемент летного рациона. В Шахристанском районе состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода, в ходе которого он ознакомился с ходом полевых работ и состоянием развития картофеловодства. Во время поездки особое внимание было уделено вопросам эффективного использования сельскохозяйственных земель, своевременного проведения агротехнических мероприятий и повышения урожайности основных культур. Было отмечено, что картофеловодство сегодня остается одним из стратегически важных направлений аграрного сектора страны, поскольку напрямую связано с обеспечением продовольственной безопасности населения. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что государство продолжает уделять особое внимание рациональному использованию каждого участка земли, внедрению современных методов обработки почвы и повышению эффективности производства. Ответственным структурам дано поручение усилить работу по борьбе с вредителями, улучшению системы полива и более широкому применению современных агротехнологий. Следующий пункт рабочей поездки охватил Бабаджонгапурский район, где заместитель премьер-министра

Ознакомился с деятельностью местных сельхозпроизводителей и ходом уборочных работ. Здесь активно продолжается сбор картофеля и других сельскохозяйственных культур. Отмечается, что фермеры района все чаще используют высокоурожайные сорта, что положительно сказывается на итоговых показателях производства. По данным местных органов власти, текущий сезон демонстрирует стабильные результаты благодаря внедрению улучшенных агротехнических подходов и своевременной организации полевых работ. Во время встречи с земледельцами были обсуждены вопросы повышения эффективности использования земельных ресурсов, а также необходимость дальнейшего внедрения современных технологий выращивания сельхозкультур. Особое внимание уделено качеству продукции и расширению производственных возможностей хозяйств района. В Зафарабадском районе также состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода, в ходе которого он ознакомился с ходом повторных посевов и состоянием хлопководства. В центре внимания оказались вопросы эффективного использования земельных ресурсов и внедрения современных методов ведения сельского хозяйства. Особо подчеркивалась важность повторных посевов, которые позволяют значительно повысить продуктивность сельхозугодий и получить несколько урожаев с одного участка в течение года. В ходе обсуждения с земледельцами было отмечено, что при соблюдении всех агротехнических требований возможно получение до 2-3 урожаев с одной и той же площади земли. Заместитель премьер-министра высоко оценил вклад фермеров района в развитие аграрного сектора и обеспечение продовольственной безопасности страны. Также были даны рекомендации по дальнейшему улучшению системы орошения, повышению урожайности хлопчатника и более широкому внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство. Летний сезон в Таджикистане традиционно связан с активным выращиванием бахчевых культур, среди которых особое место занимает арбуз. Современные технологии выращивания позволяют значительно повысить урожайность этой культуры. В частности, фермеры все чаще применяют систему капельного орошения и выращивания под пленочным покрытием, что обеспечивает более раннее созревание и улучшенное качество плодов. Перед посевом проводится тщательная подготовка почвы с внесением органических и минеральных удобрений. Семена обрабатываются специальными растворами для повышения устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным условиям. Агрономы отмечают, что арбуз является не только популярным продуктом питания, но и важным источником полезных веществ. Он содержит около 90% воды, витамины группы B, витамин С, а также микроэлементы, необходимые организму человека в жаркий период года. Специалисты также дают рекомендации по выбору качественного арбуза. Среди основных признаков зрелого плода – характерный звук при постукивании, контрастность полос на кожуре, а также желтое пятно на месте соприкосновения с землей. Таким образом, арбуз остается не только востребованной сельскохозяйственной культурой, но и важным элементом здорового питания в летний сезон. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Оголо Январи. Спасибо, что были с нами.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Уважаемые слушатели, безусловно, национальное примирение у нас является великим и беспрецедентным достижением новейшей истории древней таджикской нации. Национальное единство – это не только основа спокойствия и стабильности общества, но и гарантия развития государства и благоденствия народа. Мы это сегодня имеем, но еще нужен многолетний неустанный труд, чтобы Таджикистан стал в один ряд с развитыми демократическими странами мира. Мы еще должны преодолеть немало трудностей, которые имеются в нашей жизни. Но я полон уверенности, отметил наш президент и лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, что сообща мы завершим все дела и при всенародной поддержке усилиями своих энергичных и компетентных кадров будем умножать достижения любимой Родины. Для этого каждый из нас должен вознести в своей душе, помыслах и деяниях светлое чувство единения и бороться за его дальнейшее утверждение, ценить как бесценный дар.

0: На сегодняшний день все стремления, стратегические планы и цели правительства направлены на создание достойных условий жизни для каждого жителя страны. Предметом гордости является то, что наш честный, славный народ с твердой волей и намерениями для выполнения этих целей проделал достойную работу, достиг заметных успехов под знаменем нашего суверенного государства в направлении созидания и процветания. Известный таджикский политолог Абдулло Рахнамо о международном статусе Таджикистана.
1: Одним из самых важных достижений Республики Таджикистан является становление Республики Таджикистан как равноправной части мирового сообщества, как равноправного участника международных отношений. То есть за это время Таджикистан смог формировать свою самостоятельную внешнюю политику, стать членом Организации Объединенных Наций и как самостоятельное государство имеет свой голос в сообществе наций. И наравне с другими участниками международных отношений, наравне с державами, со странами, которые имеют большой опыт, большие возможности, мы также имеем свой голос в ООН и в других международных организациях. То есть это воплощение тысячелетней мечты таджикского народа. Это воплощение результатов того и той долгой исторической борьбы, которая шла за независимость. Поэтому я думаю, что то, что сегодня нас признают все страны мира, и мы имеем равноправные дипломатические отношения с ними, то есть это все мировое сообщество, наше государство, нашу страну, нашу нацию признают правную, свободную, самостоятельную нацию и государство. Это есть очень большое достижение. Кроме того, нас признают не только вот номинально, но нас признают как страна и нация с очень древними историческими корнями, с богатой культурой, с активной внешней политикой, такими важными международными инициативами, которые от имени нации и государства озвучены лидером нации, президентом Республики Таджикистан Имомали Рахмон. И вы знаете, что более 10 положений, которые были внесены за это время нашим президентом в ООН, были приняты как международные документы и международные мероприятия. Например, особенные инициативы президента по водным проблемам имели мировое значение, потому что весь мир сегодня чувствует, насколько важны, жизненно важны водные проблемы. Предложение нашего президента по разрешению афганского кризиса, по борьбе с терроризмом и экстремизмом, они были приняты на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. То есть нас признает мировое сообщество, нас знает мировое сообщество как такой активный участник международных отношений. И мы вошли в мировое сообщество не с пустыми руками, а со своими идеями, с богатым багажом культуры, цивилизации и общечеловеческих ценностей. Мы могли доказать мировому сообществу, что мы наследники очень богатой культуры, начиная с австрийской, и исламской, и советской. То есть многие наши ценности были признаны как международные ценности. Например, наш Наурус объявлен как международный праздник. Наш Шахнаме признан как ценное наследие человечества. А наш Шашмаком признан как ценность со стороны ЮНЕСКО. Что мы добились того, что наследие Низами Ганджави на нашем языке был признан как наследие ЮНЕСКО. И наши города древние, как Саразм. И вот это все говорит о том, что мы постепенно, шаг за шагом, создаем имидж независимого Таджикистана, имидж развитого культурного Таджикистана, который вошел в мировое сообщество с богатым багажом идей, ценностей, всего того положительного.

Важным историческим событием является полное решение приграничных вопросов, нерешенных в течение более 100 последних лет между двумя республиками – Таджикистаном и Кыргызстаном, посредством подписания договора об определении государственных пограничных линий. Также главами государств были подписаны договоры между Республикой Таджикистан, Республикой Кыргызстан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех стран и Худжанская декларация о вечной дружбе, что создает прочную юридическую основу для развития региона и дальнейшего плодотворного сотрудничества. В 2025 году Республика Таджикистан в рамках своих мировых инициатив во имя осуществления резолюции Организации Объединенных Наций по Международному году сохранения ледников председательствовал на первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. По другой инициативе нашей страны была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под названием «Роль искусственного интеллекта для создания новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Добавок к этому включение в реестр мирового наследия ЮНЕСКО памятников культурного наследия древнего Хуталя на 47-й сессии Комитета мирового наследия в городе Париже является свидетельством признания инициатив Таджикистана.

Еще одним предметом гордости является то, что 12 декабря прошлого года по инициативе Республики Таджикистан была принята резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объявлении 2027 года Международным годом правового просвещения. Признание этой инициативы является выражением признания и поддержки мировым сообществом созидательных инициатив Таджикистана по актуальным вопросам глобальной повестки.

0: Напоминаю, вы слушаете радио Овози Тоджик. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов человек, более 1 миллиарда 971 миллионов человек страдают сегодня избыточным весом, а 671 миллион человек страдают ожирением. Ежегодно от ожирения умирает почти 3 миллиона человек. В целях решения этой проблемы в Таджикистане реализуется программа профилактики ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан. Ход экономического развития в последние годы внес существенные изменения в питании населения, которое характеризуется низким потреблением пищевых волокон и высоким потреблением блюд быстрого приготовления жирной пищи, сладких газированных напитков и простого сахара, и способствовало развитию хронических неинфекционных заболеваний и ожирения. По словам специалистов, питание является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье, работоспособность, интеллектуальное развитие, физическое состояние, а также на продолжительность жизни человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% заболеваний в мире возникают в результате неправильной организации продовольственной ситуации и вызывают множество проблем в области медицины. Было отмечено, что ежегодно от ожирения умирает 3 миллиона человек. Кроме того, 44% больных с сахарным диабетом, 23% ишемией сердца, от 7 до 21% онкологическими заболеваниями и до 4-6% с стеогепатитом, связанным с избыточным весом и ожирением. Из общего числа лиц с избыточным весом и ожирением, перечисленных выше, 340 миллионов или 18% девочек и 19% мальчиков составляют дети старше 5 лет. В связи с этим, используя международный опыт, правительство Таджикистана принимает неотложные меры, поэтапно решает проблемы в этой сфере путем принятия законов, стратегий, программ и национальных региональных планов. Проблемы избыточного веса и ожирения в Таджикистане представляют собой актуальную медицинскую социальную задачу. Около 13% населения страдает от клинического ожирения, а еще около 17% имеют избыточный вес. В группе повышенного риска находятся женщины репродуктивного возраста. Исследование показывает, что до 37% женщин в некоторых возрастных категориях имеют избыточную массу тела. За последние годы заболеваемость по стране значительно увеличилась. В некоторых регионах до плюс 71%. В стране зафиксирован значительный рост заболеваемости, что требует контроля питания и здорового образа жизни. Но в глобальном списке ВОЗ Таджикистан занимает 128 место по уровню распространения ожирения, оставаясь одной из стран Центральной Азии с относительно низкими показателями этого заболевания в сравнении со многими странами мира. Для сдерживания роста заболеваемости государственными органами были разработаны специальные меры, направленные на раннюю диагностику и продвижение физической активности. На уровне первичной медико-санитарной помощи поликлиники внедряются скрининговые программы для выявления лиц из группы риска. Ну а сегодня мы решили поговорить о правильном питании. Питание влияет не только на внешность, но и на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, правильное питание способно снижать риски таких заболеваний, как диабет, инсульт, рак. Прийти к здоровому питанию можно в любом возрасте. Главное – понять его основные принципы и запастись достоверной информацией. В целом, правильное питание – это способ придерживаться здорового образа жизни с помощью сбалансированного рациона, в меру калорийного и содержащего в себе необходимые нутриенты. Правильное питание могут по ошибке принимать за диеты или скудное меню вроде гречки с куриной грудкой. На самом деле правильное питание не ограничивается каким-либо набором из полезных и вредных продуктов. Стоит понимать, что здоровое питание – это долгая история, поэтому важно разобраться с его принципами и постараться выработать новые привычки. Но в этом нам помогут советы врача.
1: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток, например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательно жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
0: Ну, мы от себя добавим, что есть некоторые принципы. Первый принцип означает, что количество потребляемых с пищей килокалорий в день должно быть равно количеству израсходованных килокалорий. При этом имеется в виду не только физическая активность, но и процессы метаболизма, например, ток крови. Также стоит учитывать пол, возраст, сферу занятий и индивидуальные особенности. Второй принцип касается меню. Оно должно быть разнообразным и не состоять из одних же и тех же продуктов. В рационе человека, который придерживается правильного питания, должны быть белки, жиры, углеводы и примерно процентном соотношении 15, 30 и 55%.
1: В первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей и зубами. Но в диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, и чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативы сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладких газированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай, так как много сахара и пустых калорий часто с кофеином и химическими добавками. Они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
0: Третий принцип касается интервалов приема пищи. Лучше всего есть 4-5 раз в сутки в зависимости от личных особенностей. Регулярное питание позволяет поддерживать уровень сытости, не перегружать работу пищеварительного тракта, а также ускорять обмен веществ. Кроме того, при соблюдении принципов правильного питания важно потреблять достаточное количество воды. В среднем для взрослого человека это 2,5 литра в сутки. Вода помогает нормализовать пищеварение, поддерживать стабильный вес и сохранять здоровье.
1: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы, я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала лучше избегать такие места. Также в бургерах, в люкс-питании вообще в целом, очень много трансжиров, очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших молодых пациентов, да, родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке, а также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах, очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
0: И еще. Будьте активны, двигайтесь больше, сидите меньше. Поступление и расход энергии должны быть сбалансированы. Для поддержания нормального обмена веществ и хорошего состояния здоровья обязательно нужно двигаться и сокращать время, проведенное в течение дня в сидячем положении, особенно за различными экранами. Учитесь сами готовить пищу и делайте это медленно и с удовольствием, а еще лучше в компании. Как правило, люди, которые готовят сами, едят более здоровую пищу. Купленные в магазине пищевые полуфабрикаты, которые можно быстро разогреть и проглотить, содержат слишком много жира, сахара, соли и мало пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Нездоровое питание зачастую является последствием комфортабельного и слишком быстрого образа жизни. Когда вы быстро перекусываете у холодильника или едите перед телевизором, можно легко потерять контроль над количеством съеденного. Ну а за сим, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

0: Дорогие друзья, ну а сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в Арзубский район. Заместитель премьер-министра Таджикистана ознакомился с ходом повторного посева в Зафарабадском районе. Между Таджикистаном и Киргизстаном подписан меморандум о сотрудничестве в области прав человека. Подписан меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии. А в этих других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в Арзубский район. Ожидается, что в ходе поездки в Арзубский район с участием главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали, будет открыт технический центр Федерации футбола Таджикистана, а также будет дан старт строительству двух крупных промышленных предприятий по производству цемента с общей годовой мощностью 2 400 000 тонн. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода ознакомился с ходом полевых работ, состоянием выращивания хлопчатника, проведением повторных посевов, применением современных методов ведения сельского хозяйства, также обеспеченностью поливной водой хозяйств Зафарабадского района. Как сообщает исполнительный орган государственной власти Зафарабадского района, в ходе поездки Сулаймон Зиозода обсудил с земледельцами и ответственными специалистами вопрос эффективного использования земельных ресурсов, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, расширение повторных посевов и внедрение инновационных технологий в аграрный сектор. Заместитель премьер-министра высоко оценил вклад земледельцев Зафарабадского района в обеспечение продовольственной безопасности страны. Сельхозпроизводителям были даны рекомендации по дальнейшему улучшению производственных показателей, рациональному использованию земель, увеличению урожайности, а также получению 2-3 урожаев с одного земельного участка в течение года. Было подчеркнуто, что своевременное проведение агротехнических мероприятий, рациональное использование водных и земельных ресурсов, а также внедрение передового сельскохозяйственного опыта являются основными факторами получения высоких урожаев и дальнейшего развития хлопководческой отрасли. Между уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан и омбудсменом Киргизской Республики подписан меморандум о сотрудничестве. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан, документ подписан в рамках консультативной встречи национальных правозащитных институтов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам защиты прав человека, которая прошла под председательством Киргизской Республики в городе Бишкеке. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере защиты и продвижения прав и свобод человека, обмена передовым опытом, укрепления деятельности национальных правозащитных институтов, а также расширения двусторонних связей. Было отмечено, что развитие взаимодействия между национальными институтами по правам человека двух государств имеет важное значение для укрепления механизмов защиты прав человека, совершенствования порядка рассмотрения обращений граждан и продвижения общечеловеческих ценностей в области прав человека. В Таджикистане стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Тоджи Сумон». Государственное учреждение «Таджикфильм» и организационный комитет премии объявили о начале регистрации фильмов, которые будут представлены в рамках конкурса, проведение которого запланировано в Душанбе с 15 по 20 октября. Национальная кинопремия «Тоджи Сумон» проводится в рамках реализации программы развития кинематографии Республики Таджикистан на 2023-2027 годы и направлена на развитие национального кино, поддержку молодых кинематографистов, продвижение лучших достижений таджикского кинематографа, укрепление творческого сотрудничества, а также сохранение и популяризацию культурных и духовных ценностей народа. 19 июня по завершении официальных переговоров между Таджикистаном и Грузией стала церемония подписания новых документов о сотрудничестве. В частности, был подписан меморандум о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Таджикистан и Службой государственного аудита Грузии. Как сообщили в отделе информации и по работе со СМИ Счетной палаты Республики Таджикистан, в рамках данного документа стороны будут осуществлять сотрудничество в соответствии с национальным законодательством, действующими правилами и нормативами, взглядами, национальными концепциями развития, а также международными обязательствами. Стороны договорились создать прочную основу для эффективного взаимодействия в целях укрепления и расширения сотрудничества в сфере внешнего государственного аудита на принципах равноправия и взаимной выгоды. Согласно положениям меморандума, Счетная палата Республики Таджикистан и Служба государственного аудита Грузии будут развивать сотрудничество посредством обмена информацией, проведения консультаций и конференций по актуальным вопросам внешнего государственного аудита, а также обмена опытом в области аудиторской политики, технологии, путем организации служебных визитов и рабочих встреч. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Археологи обнаружили гробницу неизвестного фараона в древнеегипетском некрополе в Абидосе. Это открытие может открыть тайны загадочной абидосской династии, сообщает закон.кз. По информации Министерства по делам древности Египта, усыпальница находится на глубине около 7 метров, а ее высота составляет примерно 5 метров. Она состоит из известняковой погребальной камеры и склепов из сырцового кирпича. По обе стороны входа нанесены надписи, упоминающие древнеегипетских богинь Исиду и Нефтиду. Несмотря на то, что из-за плохой сохранности уцелели только отдельные фрагменты, они свидетельствуют о его царском происхождении. В Индии трагедия в храме унесла жизни людей, которых завалило обломками во время религиозного мероприятия. Не менее 7 человек погибли и более 30 получили травмы в результате обрушения крыши строящегося храмового зала в индийском штате Махараштра. Трагедия произошла во время раздачи прасада. В этот момент под конструкцией находились десятки верующих, пишет Times of India. Крыша строящегося зала для религиозных собраний обрушилась в деревне Яшвади округа Парбхани на западе Индии. Объект расположен напротив храма Ханумана. Инцидент произошел днем 20 июня, когда на территории комплекса собрались верующие для молитвы и получения освященной пищи, прасада, раздаваемой прихожанам. По данным местных властей, первоначально сообщалось о 5 погибших и 17 пострадавших, однако позднее число жертв возросло до 7 человек, а количество раненых превысило более 30. По информации индийских СМИ, из-под обломков удалось спасти более 30 человек. Спасательная операция продолжалась около 2,5 часов. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод. Я все же...

Нузия Карматло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он — материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».

Народные промыслы Таджикистана. Сегодня мы решили рассказать еще об одном искусстве Востока – кундали. Кундаль. Он появился в 17 веке. Этот вид орнаментального искусства в основном процветающий в северном Таджикистане, Самарканде и Бухаре. Высокое мастерство ремесленники достигли при правлении Исмаила Сумуни. Об этом свидетельствует могила самого правителя, украшенная рисунками и узорами. Самым лучшим миниатюристом того времени был Камалетдин Бекзод. С помощью этого искусства украшены Чайхана Рухат, Чайхана Хурам Шахар, комплекс Кохинавруз. В строительство и оформление этого уникального здания были привлечены мастера-ремесленники со всего Таджикистана. Кундаль – высший образец традиционного искусства таджиков. Это древняя таджикская орнаментальная техника с разноцветными узорами, покрытыми золотыми оттенками. Она символизирует долговечную жизнь, счастье, радость и бесконечную любовь. Переводы с фарси это означает «рай цветов». Уникальная орнаментальная техника росписи получила развитие в конце 14-го, начале 15-х веков. В старину люди украшали дома и посуду в этой манере. Сегодня кундаль можно увидеть во внутреннем убранстве зданий, при этом в каждом регионе Таджикистана используют свои краски и орнаменты. Этот рай цветов можно увидеть во дворцах или уникальных памятниках древности. Ею в старину эмир украшали свои дворцы, дабы подчеркнуть свое богатство. Да и сейчас тоже украшают дворцы, например, потолки в залах Кохинавруз. Уникальность и красота кундаля заключается в сочетании сложных образов, природных и геометрических форм, а также в богатой игре красок и фантазии мастера. Каждое произведение требует не только высокого мастерства, но и глубокого понимания символики и эстетики. По мнению исследователей, зарождение этого вида искусства относится к 15 веку. В это время в архитектурных памятниках Самарканда, таких как Шохи-Зиндар,

Горе и мир и Оксарай стали использовать новый метод декорирования. Потолки и внутренние стены украшались изысканными узорами и орнаментами с обилием позолоты, создававшими эффект небесного сияния.

Кундаль – это необычная роспись. Она сейчас применяется только при декоре элементов зданий. В старые времена использовали только натуральные краски, например, сок граната, лазурит, позолоту. Рельеф создавался при помощи красной глины. Сейчас техника кундаль упростилась и активно используется художниками Таджикистана, создающими настоящие шедевры, продолжая традиции предков, но используя современные краски. Именитые таджикские мастера знают секрет, как передать игру цвета, народную символику и творческие замыслы мастера. Техника кундаль трудоемкая и времязатратная. Для росписи используется смесь цемента и специального клея на подготовленном холсте с орнаментами. Несколькими слоями тонкой кистью наносится смесь. Толщина должна быть 0,5 сантиметра, и роспись не должна ломаться. Для этого рука без остановки должна наносить кистью цементный раствор. Потому как нанесена смесь, можно определить профессионализм мастера.

Одним из ярких примеров оформления техникой кундаль является дворец Арбоб в Согде, построенный в 50-е годы прошлого века на холме Арбоб. За основу было взято оформление Петерговского дворца от Санкт-Петербурга. В орнаментировке Арбоба мастера использовали старинную технику. Применяли только природную краску, смешав яичные желтки, густой сироп абрикоса и мед. Они дали гарантию, что их работа послужит 100 лет. И действительно, вот уже более 70 лет декорации этих искусных мастеров все еще радуют глаз, никак не видоизменившись. В Национальном музее Таджикистана хранится коллекция «Резьба по дереву и кундаль», включающая более 380 экспонатов. В чем уникальность этих ремесел, рассказали в Национальном музее Таджикистана. Сегодня коллекция «Резьба по дереву и кундаль» Национального музея Таджикистана включает работы выдающихся мастеров таджикского искусства Амуркула Шарипова, Мирзо Рахмата Улимова, Карматуло Гаюрова, Садуло Мирзасаидова, Сироджидина Нуридинова, Али Яхьёева и других. Эти произведения экспонируются на третьем этаже отдела изобразительного и прикладного искусства Национального музея Таджикистана и ежедневно привлекают внимание как местных жителей, так и иностранных посетителей.

0: Кундаль также известен как четкий узор. Это образец традиционного искусства Центральной Азии, который сохранился и продолжает развиваться исключительно в Таджикистане. Но сегодня мастеров этого оригинального стиля можно пересчитать по пальцам. Махмад Карим Каримзода занимается этим видом орнаментальной росписи почти 40 лет. Он один из мастеров, которому удалось восстановить почти забытые вековые традиции изобразительного искусства Востока. Орнаментальной росписью кундаль Махмад Карим Каримзода занимается почти 40 лет. Его работу украшают купола таких зданий, как Государственный драматический театр имени Лахути, Театр оперы и балета имени Садриддина Айни и Кохи Навроз. Как рассказывает наш герой, он мечтал, стал востоковедом, поэтому после окончания средней школы сдал документы на отделение арабского языка факультета востоковедения Таджикского госуниверситета, но, к сожалению, не прошел мандатную комиссию. А поскольку ему нравилось рисовать, решил поступить в художественное училище, в чем ему повезло больше. Все творения великих поэтов прошлых столетий не прошли мимо чувств и сознания Махмад Карима Каримзода, оставив в его творчестве глубокий след. Он также владеет поэтическим даром и работы над изготовлением кундали, цитирует нам собственные газели. «Значит, в этом было мое предназначение, — говорит он, — поскольку теперь уже я совсем не представляю себя без того, чем занимаюсь всю жизнь».
1: من رقیب محمد کریم کریموویچ می باشم آموزگار فن نقش و نگار ملی در دانشکده صنعت تصویر و دیزاین از کورس های 3 و 4 درس می گویم و مسئله نقش و نگار ملی یکی از رشته های قدیم ترین در ساحه صنعت می باشد صنعت خلق بدیعی اصلا اگر گیریم رشته های همین هنر
0: Искусство оформления украшения дворцов и залов, рассказывает художник, было одним из древнейших видов искусства. Если говорить об искусстве кундали, его корни идут еще со времен Зардушта.

0: Работа росписью Кундаль издавна считалась признаком роскоши, почиталась дорогим подарком и поэтому не теряет свои ценности в наши дни. Некоторые мастера используют в своей работе сыпучий материал – клей, мед и даже яйца, чтобы они придавали пластичность планшету, на котором расписывается кундаль. Но наш мастер использует преимущественно цемент и клей. Для придания яркой цветовой гаммы своим работам мастер Махмад Карим использует природную флору, например, кожуру граната для насыщенного красного цвета и зеленую траву для зеленого. Получивший свое развитие еще в конце 15 века, широко переменяющийся в архитектуре 17 века, кундаль в настоящее время переживает свою эпоху Ренессанса. В наше время все больше архитектурных сооружений оформляется этой богатой орнаментальной росписью, как в частных домах состоятельных людей, так и на государственных объектах.
1: زیرا که دستگیری جنابی عالی حکومت تاجیکستان و همه جا فقط هنر فرهنگ زیرا که خارجی هم که بیاین با همون کاخ و کشک و با همون جایی که فرهنگ یسیل است
0: По предложению президента Республики Таджикистан был организован Институт изобразительного искусства и дизайна, и все виды искусств в данное время в полном процессе изучения процветания. И теперь у нас везде поддерживается мастерство и культура. Именно поэтому туристы больше и больше интересуются искусно оформленными объектами, продолжает Устод. Именно через роспись кундаль художник-орнаменталист может передать свои мысли, используя необычное сочетание цветовых гамм, причудливое переплетение узоров, а иногда и смешивая темы. Ведь элементы орнамента всегда символичны. В нем есть своеобразное движение жизни, ощущение развития, начало и конец. Орнамент может о многом рассказать, если постараться изучить его язык. По стопам Устода Махмадкарима пошли и его сыновья. Они активно участвуют при всех крупных государственных заказах, которые получает их отец. Например, при работах в Кохе-Навруз или в Чайхане Хурамшахр в Дангаре. Но вот кому действительно передался талант мастера Махмадкарима, то это его младшему сыну, успехи которого радуют художника. Ведь он так напоминает его самого в молодости. Сын пользуется нынешними технологиями при росписи кундаля, смешивая современное и классическое. От этого у него получаются необычные картины, которые радуют глаз своей необычной палитрой. Часто изделия, украшенные рисунком, выполненным в технике кундаль, служат в качестве дорогого презента для именитых людей или знатных зарубежных гостей. Стоимость одной из самой маленькой по форме и объемы работы варьируется где-то в пределах 100-200 долларов. А если есть спрос, то работы у нас хватает, говорит Устод. Тем более, если художника вдохновляет все, что его окружает – природа, культура, литература. Причем этот вид искусства впечатляет не только меня, но и моих детей, которые вместе со мной готовы сутками напролет писать картины, искать новые образы для создания художественных орнаментальных композиций. Я рад, что в последнее время молодежь все больше обращает внимание на ремесленничество, продолжая вековые традиции орнаменталистики в изобразительном искусстве, говорит мастер Махмад Карим. Конечно, далеко не каждый может стать мастером по кундалю, но тем не менее у нашей молодежи есть творческий потенциал, который нужно развивать.

0: Говорят последователи искусней мастеров, мы уверены, что наша молодежь со свойственной ей тягой ко всему необычному, интересному, еще внесет новые яркие, насыщенные штрихи в этот изящный вид искусства. И вот что нам рассказал один из учеников мастера.
1: Шифой Сорбон подаю. Большое развитие получил кундал именно в Таджикистане. В Таджикистане кундал большой резонанс был, потому что кундал впервые в Таджикистане Мирзорахмат Олимов как картину выставлял на выставке к юбилею Владимира Ильича Ленина. Он в середине кундаля сделал портрет. И после этого кундаль все время находится как картина в любой выставке, как находится как в других республиках. В Средней Азии нет такого кундаля. Кундаль есть в зданиях, в старинных зданиях 14-15 веков, но как картина, чтобы вот так вот, как панно, нигде не делается, кроме как в Таджикистане.
2: У нас поэтому отдельный панно,
1: да,
2: тоже.
1: Вот отдельный панно, вот этот кундаль, который вы здесь видите, вот это все только в Таджикистане. В Узбекистане этого нету. Есть на стенках, в потолках, но как именно такое панно, чтобы на выставку выставлялся, это только в Таджикистане. И поэтому у нас Таджикистане большое развитие взял. И особенно в последнее время, так как после того, как у нас институт, открыли институт, здесь тоже стали преподавать кундаль, и большое развитие получилось. Особенно, вот когда Кох и Навруз построили, здесь большие мастера стали работать, и вот этими кундалями стали и на стенках, и на потолках делали росписи и кундаль. Поэтому вот вы тоже очень хорошо сказали, пришли со всех республик бывшего СССР, все смотрели вот на эти здания, как это они оформили. Откуда у них это все? Это все наше, которое мы все это делали, и большое развитие получился. Самое главное, нужно сказать, что кундаль делается только в Таджикистане. В других республиках не делают. Даже Иран и арабские страны этого не делают, только в Таджикистане.
2: Какая-то отличительная техника, да, работа своя существует?
1: Нет, техника, вот как рисуется орнамент, тот же орнамент, как на Коши. Но только здесь вот этот немножко рельефный орнамент. Самые главные рисунки, они заливаются, как получается, как рельефный. Немножко объемный получается. Поэтому он отличается от Накоши. Вот это и самые главные отличия. А так у Накоши есть Накоши. Вот только единственное, что у него немножко рельефные главные узоры.
2: Вот сюжет, это все зависит от фантазии художника, да?
1: Да.
2: Это все, что вы можете придумать?
1: Да, да. Все зависит от художника, как сказал Малин только что. Раньше делали рисунки и человеческим рисунком тоже, но пришло время после ислама только зооморфии. Птицами там эти некоторые, в основном цветы, но есть там и птицы, и есть еще там
2: животные.
1: Да, животные, да, животные.
3: Но,
1: да. И они немножко утрировали, не точно рисовали.
2: Малим, я поняла, что в кундале еще используется символика, да?
1: Да, да.
2: Очень много символических,
1: да, да, да, символических
2: знаков, тоже. Вот несведущему человеку. Mm-hmm. Вот о чем говорит, вот, допустим, этот кундаль? Что можно? Вот,
1: ну, это фантазия художника. Ну, может быть, вот на, посмотри, вот на этот кундаль посередине. Это может цветок нилюфар.
2: Лилия.
1: Лилия, да, вот посередине. Mm-hmm. Тоже вокруг этого.
2: В центре картины,
1: да,
2: да, находится эта,
1: да,
2: лилия.
1: И главное, это нилюфар, да. А есть и геометрические формы. Вот, пожалуйста, геометрические формы. Смотрите, есть здесь и геометрия, есть вот эти узоры. Uh-huh. Это уже синтезировано. И геометрические формы, и форма ислими. И потом отличается, смотрите, здесь только один это банд, а здесь, смотрите, уже двойной. Дубан, якбан, дубан, да, это тоже...
2: То есть свои... это да, вот такая уже упорядоченная техника рисунка.
1: Да.
2: А вот цвет, как цвет тоже выбирается, это тоже от художника зависит?
1: Ну, конечно, Есть цвета, которые только весенние цвета, например, зеленые цвета в основном. А есть теплые цвета, которые солнце. Вот это все символизируется. И самое главное, самый красочный край Таджикистана. Вот это все.
2: Мне кажется, тоже для Навроза у вас более яркие цвета используются, да? Вот для оформления других комнат они... Вот да. Постельные цвета...
1: Постельные
2: вот,
1: тина, да.
2: Да, да. Вот он да. Использован да. в одном...
1: Немножко разбеленные цвета, да. Чтобы просто слишком... Если здание большое, чтобы не нагружало. И поэтому они немножко разбеленные делают цвета, чтобы они не давили на человека. А так как таких маленьких панно можно, там цвета поярче и все.
2: А много у нас сейчас вот художников именно по кундалю в Таджикистане?
1: У нас в Таджикистане очень развита кундаль. Угу. Все, почти все, кто в институте учится, проходят эту стадию изучения орнамента. И только некоторые курсы обучаются именно на кундали. Угу. А орнамент все изучают. С первого по четвертый курс изучают. Это то наша есть, гордость, поэтому это нужно
2: то
1: только
2: развивать. То есть за искусство кундаля можно не беспокоиться. У нас есть достойный продолжатель, у нас есть достойные ученики.
1: Конечно.

Узоры в виде цветов, животных и птиц, казалось бы, оживают под руками мастера и живут своей таинственной и притягательной жизнью. И пока есть мастера, желающие создавать настоящее национальное искусство, как кундаль, и не жалеют для этого ни времени, ни сил, наши древние традиции будут жить вечно. Народные промыслы Таджикистана.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Есть в нашей жизни личности, которые символизируют эпоху, сопровождают жизнь поколения. Одним своим присутствием во времени придают ему тон, звук, смысл. Такой личностью была Шуиста Молодженова. У нее был удивительный, сильный, чарующий голос, полный эмоций и восточного темперамента. За душу берущие интонации, прекрасные мелодии и удивительные стихи. В ее песнях вся жизнь нашего народа, нашей страны. В них душа таджика. Легендарная и несравненная звезда Востока, народная артистка Таджикистана Шуиста Молодженова, родилась 3 сентября 1925 года в городе Сталинабаде. За всю свою творческую деятельность, за неустанный вклад в развитие классической и народной культуры республики, она была удостоена звания народной артистки Таджикской ССР, ордена Ленина, знака почета и трудового красного знамени. Стала обладательницей премии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Была ветераном Великой Отечественной войны. После эмиграции в США в 1993 году Шуиста Молодженова стала солисткой ансамбля «Шашмаком» Нью-Йорка и объездила 24 страны мира.

из воспоминаний самой артистки. Родилась я в Душанбе, а вообще наша семья из Самарканда. В семье нас было 6 детей. Отца я помню плохо, он скончался, когда мне было 8 лет. Моя мама Севье Муладжанова была очень музыкальна, превосходно исполняла народные песни. Так что первой моей учительницей была моя мама. Старшие братья Леви и Исахар с успехом работали в оперном театре и радиокомитете. Петь я начала очень рано. В 15 лет меня на каком-то детском фестивале услышал директор филармонии и предложил стать солисткой. Так я начала работать в филармонии и одновременно училась в педагогическом училище.

1942-43 годах созданным ансамблем народных инструментов мы выступали перед нашими солдатами в Иране. В 43-м мне присвоили звание заслуженной артистки Таджикистана. А еще через год я стала солисткой оперного театра имени Садреддина Айни. Пела в первых его спектаклях «Кузнец Кова. Восстание в Оссе». С Ефремом Харитоновичем мы поженились в 1946 году. После свадьбы сразу же уехали в Москву. Мне предложили учиться в консерватории. Окончила ее через 6 лет. После окончания учебы мне предложили остаться в Москве или в Ташкенте. Но я выбрала Душанбе. Здесь меня встретили прекрасно, дали хорошую квартиру. Я стала много петь, участвовала почти во всех спектаклях. «Тахир и Зухра», «Евгений Онегин», «Царская невеста», «Чо-Чо-Сан» и «Травиата». Всего спела 15 оперных партий. Выступала я в 26 странах и везде старалась познакомить слушателей со своим искусством. Работала и в Таджикской филармонии, участвовала во многих декадах литературы и искусства. Во время одной из них в Москве выступала перед правительством, и после того, как я спела народную песню, Сталин встал и, стоя, мне аплодировал. Шли годы. Я начала преподавать в Таджикском институте искусств, стала доцентом. У меня появились талантливые ученики. Недавно в Нью-Йорке у меня в гостях побывала моя первая ученица, народная артистка Таджикистана Мастона Эргашева. Скажу вам откровенно, в наше общение много прекрасных артистов, музыкантов, композиторов. Думаю, что нужно передавать молодежи наш богатый опыт, научить их артистическому мастерству. Из воспоминаний супруга Шойсты Муладжановой Ефрема Харитоновича Беняева. Я счастливый человек. Мы прожили Шойстой долгую счастливую жизнь. У нас прекрасные дети, две дочери и сын. Старшая окончила дирижерско-хоровой факультет Института искусств, младшая – медицинский институт. Сейчас она живет в Австрии, работает под специальности. Сын – академик, физик, живет в Москве и является одним из руководителей российской медицинской промышленности. Королева Шашмакома скончалась 26 июня в Нью-Йорке, 27-го на городском кладбище района Лонг-Айленд города Нью-Йорка состоялась церемония прощания и похороны великой певицы и дочери Таджикистана. Легендарная певица оставила нам свое искусство, свой великий голос, щедро открытые и воспитанные ею таланты, то, над чем трудилась она всю свою жизнь.